0: Правда, что сеганцев полетен, сатурам санкции для кезбера на ресницу. Пусть на сеганцев полетен, салик, шведик, шрипл, не шумили за сеганцев.
1: Сеганцев, сеганцев, сеганцев.

0: вот этот вихрь, давай, о, вот этот мой фантазм, это будет жить, нет, нет, у осветителей жить, она там жить.
1: On demande les deux français 5 pieds pour remplir un rapport.